0: боялись мы его.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».
0: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

смерти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите!

муки, но прост приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня трудно.

Конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську в предчувствии беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал. И женщину, которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел. Ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

френчи на далеких фотографиях. Анафема. Анафема. Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал, в этапы втаптывая сапогами головы, всем тем, кто был на буйстве крови, шафером и вам, воспевшим сталинскую мафию. Анафема, анафема. Вы всю жизнь боялись суда, сны свои сорывая в подушки, потому что стучались в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор. Ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Тем, кто детей оставил без родителей, своих в Артек отправив, удивительный, вам, расстрелявшим армию и кафедры, вам, кто убив, читал над гробом эпитафию. Анафема, анафема. Прославив на века отца Иосифа, как змеи, как змеи, вы же сами его имя кожей сбросили. Вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считаю непричастными, не часто ли?

0: на столе. Да вы сегодня боитесь суда, сны свои зарывая в подушки, потому что стучатся в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор, сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор, ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор, бойтесь времени, время топор.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Шансон». Я Любовь Успенская и хочу предложить вам эту песню.

0: Отвали.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Девочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

светит огнями ночь.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

то ли родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом

кончается время, и беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя.

может быть, не теперь, вероятно, потом. Мы друг другу уступим этот мир целиком. Одиночество зверь притаился в груди, абонент недоступен 2 недели.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Здравствуйте, дорогие мои. Это я, Михаил Шуфутинский, вместе с вами на волнах хорошего радио «Шансон».

0: Садись, послушаем магнитофон. Садись, послушай магнитофон. Садись, послушаем.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются, кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленность. Фраза при таких состояниях: «Ой, все, давай в другой раз».
4: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советские времена для них разработали специальный вакуум. Штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125. Консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылает сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо. Вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные, а бывало, я встречал тебя во снег.

0: Вот и все.
1: Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

полушалках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Весна. Тепло. И вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер». Территория без клещей.
7: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
8: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора» «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора» «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора» «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора» «Актив Плюс» — это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора» «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Иногда 48 часов недостаточно для того, чтобы разобраться, понять, что такое выходные. С субботы, с воскресеньем, где уж там понять, что такое счастье. Но мы попробуем, за это ведь никто же не поругает. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И песен в выходные будет огромное количество, потому что, да, выходные пришли. «Звездочку» слушаем чуть позже на «Белой карете». Зазвучит на радио «Шансон».

0: белой карете.
1: Ну, на самом деле, на разного цвета каретах подвозят сейчас Виктору Королеву на его приусадебный участок и строительные материалы, и саженцы. Дело в том, что Виктор Королев на своем королевском приусадебном участке в Королевском саду задумал глобальную перестройку, так что выходные, которые сменили, судя по календарю, трудовые дни, могут превратиться в те же самые трудовые дни для Виктора Королева. «Мамина сирень» дальше звучит на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Давай сегодня, лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Песня под названием «Она» звучала на хорошем радио, и именно эту композицию, в числе прочих, Холла исполнил накануне в нашей студии в программе «Живая струна». Мы вели видеозапись этого концерта, чуть-чуть его обработаем, доработаем и обязательно выложим на официальных страничках шансона в соцсетях, так что обязательно следите за анонсами. Ну а пока песня «Догорают свечи» звучит на хорошем радио, потому что музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

песни под названием «Женат» давал мне шансон. Раз женат, значит взрослый. Но вот что говорит, например, Артур Руденко. Наступает прекрасная пора последних звонков и выпускных, и с каждым годом все сильнее не по мне. Артисты хотя бы до денек хочется вернуться в ту беззаботную школьную жизнь, посидеть снова за партой, услышать звонок на перемену и никуда абсолютно не спешить. «Мне не хватает тебя очень» — следующая песня на радио «Шансон».

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло,

8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет. Однако ученикам следует одеться на экзамен сдержанно и отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной жизни. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что необходимо одеваться так, чтобы не отвлекать других и не вызывать особого внимания на себя. По словам Музаева, фейс-контроля в пунктах проведения госэкзамена нет, но все должны понимать, что ЕГЭ – это ответственный период в жизни каждого выпускника. Тем временем в Госдуме предложили установить единые требования по применению искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Кроме того, предполагается внедрить регламент обязательного предварительного информирования школьников о логике работы камер, а также расширенно публиковать статистику точности срабатываний алгоритма. Отмечается, что в последние годы в России активно внедряются современные технологии для контроля за проведением госэкзаменов. Как пишет ТАСС, применение машинного зрения способствует повышению объективности оценки и обеспечению равных условий для всех участников экзаменационной кампании. Однако непрозрачность работы алгоритмов порождает у выпускников страх фиксации нарушения за совершенно безобидное действие, такое как разминка спины или поворот головы. Уникальный янтарь с пером птицы нашли в Калининграде. Его возраст около 40 миллионов лет. Перо могло принадлежать мелкой птице, возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Об этом сообщили в музее Мирового океана. Там подчеркнули, что подобные находки встречаются нечасто. В России есть всего 2 образца янтаря с птичьими перьями. Находка позволит палеонтологам воссоздать условия среды произраставшего миллионы лет назад янтарного леса и его обитателей. И в заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

«Цветы на подоконнике» — название этой композиции на хорошем радио. Но цветы не только на подоконнике. Цветы на клумбах, цветы на лугах. Потому что встречаемся с вами на стыке сезонов весны и лета в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И отдыхаем вместе.

0: Недавняя песня Алексея Петрухина под названием «Гуси» на волне хорошего радио, но есть у Алексея и новее. Позавчера выложил во всемирную паутину совершенно новую композицию, записанную дуэтом с Анной Семенович, вместе с видеорядом, между прочим. «Раздели со мной лето» называется эта песня. Как сам Алексей говорит, слушайте, танцуйте и кайфуйте.
1: Она

лихой жизни Вики Ветер. Скоро приятное событие. Меньше чем через неделю обещала Вика выпустить новую композицию под названием «Свадебная». Так что будем ждать. А пока «Колея» звучала на радио «Шансон», нас обрекла любовь на счастье. Продолжит «Заполярный круг» скоро. И наш класс тоже услышите.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокко. 18+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Городок около моря» звучала эта композиция на волне хорошего радио. Да, воспоминания — это хорошо, но, например, Александр Розенбаум пока, говорит, не готов взяться за написание мемуаров. Материала достаточно и желание есть, но к этому же нужно подойти ответственно. Просто тяп-ляп, говорит мэтр, не может, а ответственно, значит, все бросить, сесть за работу. А он, кстати, про себя говорит, что не очень-то усидчивый человек. Так что пока. Остынь. «Любовь за оплату» и «Горький мед» также услышим в ближайшие минуты на радио «Шансон».

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальные требования к машинам для приема экзаменов на водительские права планируется изменить к 2027 году. Это следует из утвержденной правительством стратегии. Как пишет ТАСС, сейчас транспортные средства для обучения в автошколах должны отвечать минимальным требованиям правил дорожного движения. К примеру, учебные авто должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак «Учебное транспортное средство», а сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач. Пересмотреть и доработать данные требования предстоит МВД. Тем временем система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России до 2030 года. За реализацию проекта отвечают Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, пишет РИА Новости. Кроме того, планируется внедрить систему, которая должна собирать информацию о состоянии водителя транспортного средства, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Также разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью движения авто, манеры вождения и соблюдением режима труда и отдыха в зависимости от потенциальных рисков эксплуатации всех типов транспортных средств и осуществления разных видов перевозок. Колумбийки обошли россиянок в рейтинге самых красивых. Он был создан на основе мнения экспертов, голосования пользователей соцсетей, а также статистики, где учитывается представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями и победительницами международных конкурсов красоты. Об этом пишет газета.ру. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на четвертой строчке, Чехия на пятой. При этом самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Ну, можно, конечно, начать новую жизнь, но только не с завтрашнего, а с послезавтрашнего дня, потому что послезавтра у нас с вами первый день лета. Ну, а пока календарь нам показывает 30 мая, и вместе проводим часть субботы. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ-2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: В этой песне «Донская бравада» на волне шансона голос Алены Петровской в том числе звучал на стыке сезонов весны и лета. Алена Петровская настолько прониклась дачными делами, что, говорит, захотела заиметь свой собственный кустик бордовой сирени. Может быть, так оно и произойдет. Пока же погода шепчет, и об этом группа «Сентябрь» на хорошем радио.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

Знаете, что говорит Любовь Успенская? Если перед ней стоит выбор купить новое платье или качественный дорогой крем для лица, предпочтет второе, потому что очень не любит и боится самого слова «пенсия». Песня под названием «Пропадаю я» звучала на хорошем радио. Ну а теперь «Цвет шафрана».

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба, Петербург.

отложить. Только снова у вагона не окончится наш спор.

Сергей Куренков пообещал, что в этом году обязательно выпустит новую пластинку, и на ней будет несколько дуэтов, так что подождем, пока «Подъезд» или «Парадная» звучала на хорошем радио, ну а следом «Студенточка» в исполнении Валерия Кураса.

0: завтра новых подрастет.
1: С начала века.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России планируют создавать пункты медицины катастроф вдоль трасс. Они появятся на наиболее сложных участках автодорог в удаленной и труднодоступной местности. Размещением таких точек займется Минздрав совместно с регионами. Об этом сообщает ТАСС. Первые итоги проведенной работы планируется подвести в 2030 году, а следующий доклад правительству предоставит в 2036. Также Минздрав должен оценить, требуется ли обновление медицинских перечней, которые определяют допуск граждан к управлению транспортными средствами. Такое поручение зафиксировано в стратегии, утвержденной Кабмином. В Общественной палате предложили поднять порог нуждаемости для получения единого пособия многодетным семьям. Он может увеличиться до 2 прожиточных минимумов на человека. С такой инициативой выступил председатель комиссии по защите семьи Сергей Рыбаченко, пишет ТАСС. Он напомнил, что сейчас право на выплату имеют семьи, где средний душевой доход не превышает 1 прожиточный минимум, допустимое отклонение не более 10%. При этом, как только многодетные пытаются увеличить заработок, они тут же теряют право на пособие. Повышение планки позволит многодетным достичь стандарта самообеспечения, что сделает семью с 3 и более детьми экономически устойчивой. Один из самых больших в столице концертных залов появится в Нагадинском Затоне. Объект расположится на берегу Москвы-реки, около парка развлечений «Остров мечты». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент. По словам мэра, вместимость зала составит около 8,5 тысяч человек. Вблизи будущего концертного зала расположена станция «Технопарк» за Москворецкой линией метро. Завершение строительства запланировано на 2028 год. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Для Сибири и всех-всех других наших российских регионов хит-парад «Шансон года» начнется на волне шансона в следующем часе. И, кстати, проверим, как ответственно, насколько ответственно вы голосовали за своих любимых артистов. Ну а пока фрагмент на волне хорошего радио «А ты яблоко ела» и «Гроздья рябины». В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тронется.

И мы очень устремимся следом за птицами на турецкий берег, на берег Средиземного моря. С 24 по 30 октября пройдет наш фестиваль «Бархатный шансон». Огромное количество артистов отправится вместе с нами туда, на турецкий берег. Если хотите узнать подробности, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Это для лиц старше 12 лет. Любовь на прицеле. Слушаем дальше на хорошем радио.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Про решение, которое Виктор Третьяков принимает на этой неделе, выступал в Петербурге, собрал горячие аплодисменты, ну и заодно самую холодную ленинградскую погоду. В общем, в восторге остался, так что пообещал вернуться к поклонникам в город на Неве в середине осени. Про лучший год. История звучала на волне хорошего радио. Будет композиция «Лихо», будет песня «Ночка» в ближайшие минуты.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я,

пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо, не прошла мимо сердца боль. Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Особый взгляд на сельское хозяйство у Сергея Трофимова. Песня «Дядя Вова» в эфире «Хорошего радио». Накануне авторитетное жюри в четырех номинациях выбрало победителей Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» в заочном песенно-поэтическом конкурсе «Отчизны верные сыны». Чем примечательно это голосование? Сопредседателем жюри является Сергей Трофимов. И Сергей в том числе ответственное решение по поводу артистов принимал. «Как мы любили» — это уже следующая композиция. Чуть позже «Счастье в долгу у несчастья» зазвучит на хорошем радио. Ну а потом, сразу после выпуска новостей, перейдем к хит-параду «Шансон года». Не пропустите начало.
1: Попрощались и как рассчитались.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live. Yeah.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей. Как пишет РИА Новости, претендовать на нее смогут семьи с двумя и более детьми, где средний душевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При этом дети должны быть младше 18 лет, либо до 23 при очном обучении в колледже или вузе. Право на выплату также получат усыновители, опекуны и попечители. Размер суммы привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Фактически выплата позволит снизить ставку подоходного налога с 13% до 6%, пересчитав уже уплаченную сумму. Заявление за 2025 год необходимо подать до 1 октября через портал Госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику и черешню. Качественная клубника должна быть сухой, без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом. При выборе черешни следует отдавать предпочтение плодам с чистой, гладкой и блестящей кожицей, упругим и без повреждений. А самые вкусные и полезные ягоды черешни можно найти в разгар сезона с конца июня до середины июля. Об этом пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что лучше выбирать ягоды клубники примерно одинакового размера. Это значит, что партия одного сорта. Вкусовые качества черешни зависят от цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом, в то время как темно окрашенные ягоды более сладкие. «Росатом» создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости. Ожидается, что запуск автоматизированной линии для быстрого синтеза новых материалов покажет прорывной результат, который откроет новые перспективы для различных сфер, включая атомную. Благодаря технологии можно будет создать и протестировать до 10 уникальных составов материалов в сутки. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Всем хорошего дня. В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня снова проверяем музыкальную температуру недели. Кто прибавил, кто удержался наверху, а кто уже потихонечку готовится к выходу из чарта. 12 песен, много эмоций и ни одной скучной истории. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. Шум перрона, короткие встречи и ощущение дороги, которая все время куда-то зовет. Алекс Лим с хитом «Вокзал» открывает сегодняшний выпуск на 12-й строчке. В этой песне легко узнать себя, особенно если хотя бы раз покупал кофе на вокзале дороже самого билета. Чтобы проголосовать число 49, отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: Похоже, Наташка уже стала одним из самых обсуждаемых персонажей сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» продолжает подниматься и сейчас добралась до 11-й позиции. История получилась одновременно легкой и колкой. С тем самым настроением, когда улыбка в разговоре совсем не гарантирует спокойствие. СМС-код число 51.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Шансон года. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Иногда один припев способен украсить настроение целой компании. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» уверенно держатся в десятке лучших треков недели. В этой истории все немного с хитринкой. И интонация, и настроение, и чувство, будто кто-то опять влип в красивую, но очень сомнительную авантюру. А слушатели, судя по реакции, готовы наблюдать за этим дальше. СМС-код число 38.
0: Шансон.

0: У Александра Маршалла все по-прежнему строится не на громкости, а на точности интонации. Песня «Эти даты» удерживается на 9-й позиции. Вместо попытки впечатлить слушателя — спокойный разговор человека, который давно научился ценить не шум, а смысл. СМС-код — число 39.
1: Шансон номер 9.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Высоту Стас Михайлов держит уверенно и без лишней суеты. «Летай» продолжает движение в чарте, сохраняя настроение легкости большого красивого припева. Сегодня артист останавливается на 8-м месте. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 8.
2: «Летай»!

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Под номером 7 очень серьезное произведение. С первых секунд здесь появляется ощущение серьезного разговора. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола». Тяжелая подача, узнаваемый голос и атмосфера, в которой даже паузы звучат убедительно. Кажется, этот трек способен попросить сделать потише даже ремонт за стеной. СМС-код число 40.
0: «Шансон»?

0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» эту неделю заканчивает на 6-й строчке. Трек постепенно нагнетает эмоцию. Без громких сцен, но с тем напряжением, когда после фразы «нам надо поговорить» люди автоматически откладывают телефон. И, судя по всему, разговор там будет длинный. СМС-код число 54.
1: Шансон

Чепик и Холла с хитом «Не люби меня» продолжают возвращение к самым верхним строчкам чарта и уже добрались до 5-го места. Песни удивительным образом сочетаются холодная интонация и очень цепкое настроение. Будто человек, который пытается выглядеть равнодушным, но по ночам переслушивает голосовые. СМС-код число 36.

0: Вспомнил все лишнее и решил наконец сказать об этом вслух. Без красивых поз и театральных жестов. Наверное, поэтому песня и работает. Потому что слишком многие узнают в ней собственные ошибки, которые когда-то называли, ну, ничего страшного. СМС-код число 47.
1: Шансон номер 4.
2: Я хочу у лукоморья

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно

0: Вока. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: С песней «Разлетелись как птицы» Александр Новиков сейчас уже в тройке сильнейших. Причем трек производит странный эффект. После него хочется ненадолго выключить телефон, перестать читать новости и хотя бы полчаса не слушать ничьё мнение о жизни. Очень редкое качество для музыки — создавать не шум, а внутреннюю паузу. СМС-код цифра 8.
4: Шансон номер 3.
5: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» сегодня получает серебро хит-парада. И это как раз тот случай, когда песня побеждает своим настроением. Без попытки устроить драму вселенского масштаба. Просто легкая интонация человека, который умеет переживать сложные вещи с улыбкой и хорошей музыкой на фоне. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 2.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны.

Алекс Лим с хитом «Вокзал» сегодня открывает наш чарт. 12 место. Губы Наташки. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» уже на 11-й позиции. И где-то сейчас какая-то Наташка начинает уставать от популярности.

0: держитесь все на 8-й позиции. Летай! Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» на 7-м месте.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская сегодня украшает 6-ю ступень. Сердце бьется в закрытую дверь.
2: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Чепик и Холла с треком «Не люби меня» на 5-й позиции. И чем серьезнее просьба, тем меньше шансов, что ее выполнят.
3: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Горячий хит Евгения Григорьева обжигает на этой неделе 4-е место шансон-чарта. Обожгла любовь.
4: Поцелуй — это шрам. Но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» получает бронзу хит-парада.
5: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик уже вплотную приблизился к вершине. Летит так уверенно, будто заранее знает результаты недели. Лети, лепесток. Ну а первое место пока остается неизменным. Вершину этой недели снова оставляет за собой Михаил Шафутинский. «Последний полет» — песня, которая существует в своем ритме, спокойно и размеренно. А маэстро — человек, который давно знает цену словам, паузам и воспоминаниям. Чтобы поддержать Михаила Захарыча, число 21 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Сегодня мы снова убедились, хорошие песни — это не просто музыка. Иногда это настроение всей недели. Иногда повод улыбнуться. А иногда 3 минуты, после которых уже не хочется ни с кем спорить. Берегите себя, не застревайте в плохих мыслях и почаще включайте то, от чего внутри становится чуть теплее. До встречи! Ровно через неделю. Пока.
6: Шансон номер 1.
7: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать школьникам платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Дмитрия Галиндяева. По его словам, после публикации баллов аферисты обещают договориться об изменении оценок через якобы своего человека в региональной комиссии. Галиндяев также добавил, что схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, созданных с применением технологии искусственного интеллекта. Россиянам для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. За год такая сумма выросла на 6%. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что мужчинам для счастья в среднем нужна зарплата в 309 тысяч рублей, а женщинам в 240. Молодежи до 24 лет достаточно 220 тысяч рублей, а людям старше 45 нужно 285 тысяч. Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы и Петербурга – 295 и 282 тысячи рублей. Далее идет Владивосток – 279 тысяч. Самые скромные запросы в районе 200 тысяч у жителей Кирова, Томска, Барнаула и Липецка. 9 зон с купанием в Москве признали пригодными для отдыха жителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Всего в приемке было предъявлено 11 зон. Однако эпидемиологи приняли в эксплуатацию только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2 и 3, Пионерский пруд и Тропарева. Остальные водоемы либо не соответствуют по качеству воды и песка, либо закрыты на реконструкцию. Ведомстве добавили, что в столице также будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. В настоящее время принято более 30 таких зон. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хоть песня и называется «Школьный друг», но все равно. Мне кажется, это летний блюз. В устах Александра Розенбаума это получается воспоминание, а у кого-то это реальность и перспектива. Вы к какому типу относитесь? И даже если вы тоже вспоминаете, что? Кто мешает и нам прогуляться, повеселиться и с друзьями встретиться, и в обнимку походить? Компания «Радио Шансон». Делайте то, что нравится. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.
1: Ты надежда моя и опора. Ты любовь.

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не

0: ждет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Не жалейте времени и буквок ваших сообщений, которые вы отправляете на номер 909-955-1030 для того, чтобы порадовать, побаловать близких людей, привет им передать. Потому что мобильные выходные в эфире радио «Шансон» работают.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

отражение моих глаз.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Но, казалось бы, что стоит вот эти три заветные слова произнести? Я тебя люблю. А нет, слишком много смысла мы вкладываем в это и почему-то жадничаем даже для своих самых близких людей. Говорите это чаще и слушайте «Шансон».
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мысли, слова не мальчика, а мужа, который познал и боль утраты человека любимого, и любовь невзаимную. И тут получите, распишитесь, все сошлось воедино. И ответ с женской точки зрения от Тамары Кутидзе прямо сейчас на «Волнах душевного».

0: радио «Шансон».
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения. Напомню, в текущем году апробация системы проходит в более 80 российских школах среди учащихся с 1 по 8 класс. Оценки по поведению выставляются по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Ранее внедрение такой системы во всех российских школах уже с 1 сентября 2027 года сообщала замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, что это произойдет в том случае, если эксперимент пройдет успешно. Социально уязвимым группам граждан предложили помогать уничтожать борщевик. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС. Он отметил, что если пенсионер, инвалид, многодетная семья не могут уничтожить заросли по состоянию здоровья или не имеют средств нанять специалистов, карательные меры должны быть заменены на механизмы поддержки. Напомню, с 1 марта владельцы земельных участков обязаны избавляться от борщевика и других вредных растений. Если этого не делать, грозит штраф на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а с компании могут взыскать до 700 тысяч. Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из 4 человек за год практически не изменилась. Цена снизилась всего на 0,5%. И в числовом выражении составила почти 449 рублей. При этом годом ранее средняя стоимость окрошки была 451 рубль. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он уточнил, что за основу расчетов был взят рецепт окрошки, в который входят картофель, огурцы, яйца, редис, вареная колбаса, литр кваса и другие ингредиенты. Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что для приготовления идеальной окрошки необходимо выбрать настоящий квас. Он должен называться именно квасом, а не безалкогольным газированным напитком. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Хорошее настроение в субботу, а у вас, я говорю про себя, Денис Денисов, и вот что же ответит та самая барышня, которая Григорий Лепс, ну, лирический герой, сказал, я тебя не люблю, я так решил, ну, видел тебя не стремлюсь. Как думаете? А она ответит очень просто. Все, я тебя принимаю таким, какой ты есть. Следующий, пожалуйста. А у нас следующая песня, которая тоже любима многими. Алла Рита, Алексей Петрухин. В вагоне-ресторане.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Чего мне все объяснила та самая лирическая героиня в песне «Афины». Да, да, да. Так что мужчины не всегда можно все решить нахрапом. Тут, знаете ли, деликатность тоже имеет очень большое значение. Не верите мне? Спросите у женщин, которым вы доверяете. Откровенно поговорить. Это ой как обескураживает.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

радость. От меня улетели листы, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

Но сложно, сложно устоять, усидеть, тем более, что выходной день сегодня, прекрасно, суббота, день окрошки, другие еще праздники отмечаются, а у нас песня под любой повод и под любое настроение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько условий?
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Стресс и усталость не даются.

0: сосредоточиться, хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: любви.
1: Михаил Захарович Шуфутинский в эфире Душевного радио. Ну а сейчас приветы ваши, которые вы отправляете на номер 909-955-1030 в рамках мобильных выходных. Огромный привет и поздравления с днем рождения хорошему и надежному другу Игорю Чугай из Калининграда от Любови Игнатовой сообщение. Любимому супругу Владу из города Балахны признание в любви от Елены. Ты у меня роскошный, прекрасный и обожаемый. Ну, здорово, ну, прекрасно. Вы тоже пишите, радиофицирую с превеликим удовольствием.

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения. Помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Общественная палата России предлагает сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Соответствующую норму хотят закрепить в Трудовом кодексе, поскольку это может стать действенной мерой поддержки для семей с тремя и более детьми. Как сообщают РИА Новости, в России уже действует ряд мер поддержки многодетных. Это и налоговые льготы, и социальные выплаты, а также региональные программы помощи, направленные на повышение уровня благосостояния семей с детьми. Я напомню, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Средний размер автокредита в России за год вырос почти на 18%. По информации «Известий», сейчас он составляет 1 миллион 480 тысяч рублей. Наибольший средний размер автокредита среди регионов зафиксирован в Москве – 2 миллиона, следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург. Банкиры объяснили, что средний размер автокредита стабилизировался с сентября прошлого года. Спрос на автокредиты невысок в связи с повышением утильсбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. Туристы из США купили самый дорогой летний тур в Россию. Как заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, за 15 тысяч долларов путешественники отправятся в тур по Золотому кольцу. При этом глава ТОР добавила, что доля туристов из США в России все еще очень мала. По информации портала «Москва-24», Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у организованных российских туристов. Основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Сейчас средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет от 260 до 320 тысяч рублей на 8-9 ночей. Доллар на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, плюс 15, давление 743 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

одновременно. И скоропостижно вдруг поселится наших душ две птицы неуверенны. В небо

Даже эта мысль, что она та самая с тобой находится, она действительно пьянит, кружит голову, и с этим ничего не поделаешь. Хотя нет, почему же не поделаешь? Поделаешь? Споешь? Реклама. Да еще как споешь! Потому что в компании «Радио Шансон» это же вообще роскошно и получается замечательно. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать и прекрасного, чудесного дня.

0: Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: А на улице Музыкальной вы получите привет в эфире радио «Шансон». Мобильные выходные работают. 909-955-1030. Итак, музыкальный привет отправляется в Новороссийск от мамы для доченьки Светланы Солодовниковой. Передайте, пожалуйста, привет. Это следующее сообщение в город Балахны. Ой, ну вы прям активизировались. Моим любимым доченькам Вике, Леночке, дорогой супруге Оленьке Тыртычной, которая сейчас на работе. А я в командировку собираюсь. Но рассчитываю долго не задерживаться. Все будет хорошо, родные мои, не волнуйтесь. Привет коллегам замечательным. Всем всего хорошего. Евгений Государев из Нижнего Новгорода. А также Максим Коновалов и Александр Ватагин. Ну вот и доставили ваши сообщения. Васильич в том числе. Пишите.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наполняем радостью наши дни, вечера, потому что программа по заявкам в эфире «Радио Шансон» стартует уже в следующем часе. Напоминаю, именно вы управляете музыкальным эфиром и приветами, и поздравлениями, и музыкальной составляющей. Пора действовать. Поздравляйте людей знакомых, близких и родных. Вперед!

0: для слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую слушателей на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Очень скоро расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное.

0: Оказывается, 45% граждан страдают на работе от скуки. Среди основных причин 62% назвали монотонную работу и отсутствие интересных задач и проектов. Половина отметила отсутствие признания своих достижений. Более трети – сезонное снижение активности на работе. И почти столько же – токсичный коллектив и отсутствие корпоративной культуры.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не

Психологи часто отправляют нас в детство, чтобы исправить что-то в прошлом и вернуться со свежей головой в настоящее. Итак, виртуально отправляюсь в детство. Как все-таки здорово быть ребенком и одновременно счастливым человеком. А взрослые – это чересчур серьезные товарищи. Поэтому не торопитесь взрослеть в любом возрасте.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Ну что, самое время что-нибудь рассказать. Тем временем на отечественных железнодорожных переездах для безопасности пешеходов могут начать использовать глушители для беспроводных наушников. По мнению экспертов, обеспечивать безопасность людей на переездах возможно и другими средствами, не нарушая работу любых систем связи.

От музыкальных ритмов к новостным. Оказывается, белый цвет признан главным трендом 2026 года. По мнению экспертов, символизирует чистоту, тишину и ощущение пространства. Вот такие новости.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к этакой неразберихе. Когда, например, тебе на вопрос отвечают вопросом. Я тут выяснил, зачем это делают. Просто наши мысли хотят направить в другое, выгодное для себя русло. Поэтому после уточняющего комментария обязательно повторите свой вопрос.

бледном свете звезд и облитые звездным дождем, мы в тишине вдвоем.

кое-что любопытное сейчас расскажу. Люди реагируют на стресс по-разному. Кто-то испытывает тревогу, есть те, кто заедают проблемы, а кто-то вспыхивает и испытывает гнев. Последнее смогли решить специалисты из университета Нагои. В рамках эксперимента приглашенные написали эссе, которому намеренно поставили плохие оценки. На полях проверяющие оставили оскорбительные комментарии, что вывело участников из себя. В одном случае людей попросили высказаться относительно полученных оценок, а во втором дали задание написать на бумаге свое недовольство и смять или выбросить лист в урну. Выяснилось, что выражение недовольства в письменном виде значительно снижает уровень стресса и гнева. Люди быстрее успокаивались и снова становились работоспособными.

Вот что нашел на просторах информационных лент. Каждый пятый беспокоится из-за утечки личных данных, а 17% опасаются шантажа в соцсетях, 13% не хотят столкнуться с публикацией личных фотографий или компромата. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Поэтому, чтобы не попадать в такие истории, лучше не отправлять ничего такого через социальные сети и мессенджеры.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Когда мы, например, улыбаемся без причины, это не признак дурачины, а совершенно нормальное состояние с улыбкой и желанием совершать добро, дефицит которого испытывает эта планета. В наших силах сделать этот мир добрее.

почему плохому танцору всегда что-то мешает. Это как история с человеком, который обвиняет всех и вся, кроме себя, в своих бедах. Первый шаг для того, чтобы вырваться из подобного хождения по кругу – это взвалить ответственность за себя на собственные же плечи. Выше нос. Все будет. Под хиты на любимой волне.

Любимые мелодии могут вдохновить на занятия спортом. Как правильно начать бегать новичкам? И кому противопоказан бег? Об этом рассказывает «Вечерняя Москва». Начинающим нежелательно резко заходить в тренировки без поддержки наставника, поскольку могут возникнуть проблемы со здоровьем. Коуч объяснит технику бега и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Новичкам необходимо подобрать подходящую обувь и поставить технику бега. При этом важно учитывать состояние организма, включая связку сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки. Элегантность сама, от нее без ума, и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка рябой. И когда легко и просто она выйдет к перекрестку,

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется. Тем временем педагог-психолог рассказала, как избавиться от детской ревности. Ведь ревность ребенка – это временный период. Необходимо подстроиться под него, соблюдая ряд правил. Нельзя допускать двойных стандартов, требования должны предъявляться ко всем детям. Но с учетом возраста нельзя занимать чью-либо позицию. Если дети ссорятся или непонятно, кто виноват, это отобьет у них желание ябедничать и подставлять друг друга, а также научит договариваться. Важно выделять достоинства и особенности каждого ребенка и подчеркивать их при других детях. Нужно чаще говорить ласковые слова детям, обнимать их и целовать каждого в отдельности.

0: Музыка скоро вернется, а пока мысли вслух. Какой смысл выходить на дорогу в неположенном месте? Как показывает практика, в теплое время года люди чаще выходят на проезжую часть. Не стоит этого делать без особых на то причин. Кстати, автомобилист, вышедший из машины, тоже пешеход. Берегите себя.
1: Я радиолюбитель на моем чердаке. Я сижу по вечерам с сигаретой в руке. И при помощи транзистора и сложных антенн я один ловлю в эфире то, что послано всем. И в этом нет моей заслуги и нет вины, но голоса только мне слышны. Я слышу, что написано, спето, и не жди похвалы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы.

мне бы лучше пивка, а потом по телевизору «Зенит» ЦСКА. Но словно кто-то встал на стражу за моей спиной, и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной. И через треск и шумы, сквозь ДДТ и битлов, я ясно слышу звук других голосов. Я слышу: не пугайся наветов и не беги от хулы. Скажи: ищу убежище у Господа рассветов.

За что мне это исключение, я и сам не пойму. Я принимаю то, что послано не мне одному, но на доступной частоте в диапазоне FM. Я расскажу обо всем, я передам это всем. И я включаю микрофон на самой чистой волне.

0: злым.
1: Рабочая смена о смене рознь. Друзья, благодарю всех и каждого. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

12 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июня в России вводятся два национальных стандарта для всех видов туристического жилья. Первый документ упорядочивает общие правила работы объектов, устанавливая к ним четкие требования, в том числе к состоянию прилегающей территории, инженерных сетей, качеству предоставляемых услуг и безопасности. Второй стандарт, как сообщает портал «Москва-24», регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. Например, гостиницам предлагается дублировать информацию на иностранных языках, привлекать англоязычный персонал, а также корректировать меню ресторанов и оснащение номеров под запросы клиентов. Россияне смогут заводить более 5 карт в одном банке, но общее их число не сможет превышать 20, как заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Все 20 карт могут быть открыты в одном кредитном учреждении на усмотрение гражданина. Также парламентарий отметил, что согласно поправкам, которые вносятся в новый пакет мер по противодействию мошенникам, родители не будут обязаны информировать операторам о передаче своей сим-карты детям. В Москве пройден пик холодной погоды. Столичный регион останется под влиянием периферии, теряющего силы и заполняющегося циклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Левус. Завтра в столице ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. Ночью плюс 6-8, днем плюс 15-17 градусов. А уже на следующей неделе в московский регион вернется теплая погода. 1 июня прогнозируется местами кратковременный дождь, плюс 17-19. В среду и четверг столбики термометров покажут плюс 20-25. Начиная с пятницы воздух начнет прогреваться. И на выходных ожидается плюс 27 градусов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

каждая ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: призрачном греюсь в тепле.
1: Настоящая душевная музыка никогда не потеряет своей актуальности. Александр Васильевич Новиков этому явный такой яркий пример. Крошка только что в начале нового музыкального часа. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. И Любовь Успенская, Брэндон Стоун, наше лето. Эфир продолжит. Следом Лесоповал подключится к нашей честной компании. Михаил Бублик через некоторое время. И Стас Михайлов. Музыки много. Шансон один.

Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

убежала и с собой свою мочалку забрала. И нажаловалась маме, та ругалась, и с собою больше в бане.

Эх, хорошо, группа Лесоповал. И сейчас мы прочтем сообщение, которое к нам подошли вот буквально только что с пылу с жару. Программа по заявкам закончилась, а они ратифицированы не были. А мобильные выходные продолжаются. Ну и хорошо. Марина Хохлова из Люберец передает привет своей подруженьке. Пусть твоя улыбка, Марина, тоже радует окружающих. Хорошо. Леночке спасибо за заботу, за настроение, за праздник. А, это родители Теребневы, которые сообщение получили. Любим тебя. Здорово. Евгений Андреевич, с днем рождения. Вас поздравляет Коваль. Вот и слава, вот и замечательно. Мобильные выходные каждый час. Только приветы и поздравления озвучиваем.

Пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

Не подведет, не подведет, потому что в жизни, у вселенной провидения, у Всевышнего, как угодно называйте, планы на нас гораздо более интересные и лучше, чем у нас самих. А мы же тоже не должны складывать лапки, а планировать и действовать по задуманному сценарию. Например, в компании Алексея Петрухина, Анатолия Полотно, Феди Карманова, Сергея Куренкова, Евгения Григорьева, других наших любимых артистов, оказаться в отеле «Титаник Гольф Белек». 24 по 30 октября «Бархатный шансон» будет проходить именно там. А сейчас, внимание, в честь Дня защиты детей спецпредложение для семей. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно для тех, кто приобретет тур в июне. Информация для лиц старше 12 лет.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но есть вещи, которые не подвластны нашей человеческой воле. Мы, конечно, можем быть сильны и во всех отношениях, но вот что касается гормонов и каких-то заикаренных событий, вот здесь, к сожалению, увы и ах. Мы лишь можем изменить свое отношение к тем или иным ситуациям. А в компании «Радио Шансон» песня найдется под любое настроение. Я в этом уверен.

9 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В июне для россиян, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169 рублей 38 копеек. Все доплаты произведутся автоматически, без необходимости подачи заявлений. Также удвоение фиксированной части предусмотрено и для пенсионеров, получивших в мае первую группу инвалидности. Я напомню, в связи с длинными праздничными выходными, пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12-го, 13 или 14 числа будут перечислены пенсионные выплаты досрочно в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. 1 июня в России запускается эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации пассажиров на рейсы, допуска в перевозочный сектор аэропорта и к выходу на посадку. По информации портала «Москва-24», в рамках тестирования, которое продлится до 1 апреля следующего года, будет оцениваться работа современных технологий цифровой идентификации в гражданской авиации. Нововведение затронет маршруты компании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом при использовании аэропортов Шереметьево и Пулково. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле. Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, в этом году в городе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. На всех будут работать спасатели и медпункты. Он отметил, что Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что собрано и вывезено почти 33 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10,49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Сколько всего впереди нас ждет интересного, удивительного и восхитительного. Ведь тот самый сценарист, который не повторяется никогда, в деталях так уж точно, наша жизнь преподносит нам удивление постоянно. И мы будем всегда придерживаться этого мнения и поддерживать вас в любых начинаниях, потому что вы в компании на волнах «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона, Александру Яковлевичу Розенбауму передаем эфир.

Ирина Круг прямо сейчас подготовила нас к этой песне. Сосо Павлиашвили и его легендарный хит «Помолимся за родителей».

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: всех вас.
1: У каждого артиста есть свой период для тех или иных музыкальных работ. И вот Александр Маршал, на мой взгляд, последнее время делает ставку именно на глубину песен.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Куст калины, небо голубое, солнце взойдет, музыка шансон будет всегда. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. Всем пока.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Часть вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В национальном мессенджере Макс и в приложениях банков появится красная кнопка для сообщений от граждан о мошенниках. Как рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, положение было внесено в поправки ко второму чтению второго пакета мер по противодействию злоумышленникам. Также красная кнопка появится на портале Госуслуги. С ее помощью пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о том, что действует злоумышленник. В Москве в городском экоцентре можно сдать на переработку ртутные термометры. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, такие приборы – это потенциальные источники опасности. Их запрещается выбрасывать вместе с обычными отходами. Даже небольшие повреждения корпуса могут привести к распространению ртути. Целый и невредимый, но оказавшийся ненужным ртутный градусник следует положить в футляр или обернуть мягкой тканью и принести в экоцентр для его последующей утилизации. По закону ртутные градусники относятся к отходам первого класса опасности. Они отправляются на утилизацию под контролем федерального экологического оператора. 1 июня москвичи и гости столицы смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». Как рассказал глава Департамента культуры Алексей Фурсин, в зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха – шезлонги, зонты, камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах. Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых в парках Митино, Ходынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, 50-летие октября и в парке Горького. Вода в бассейнах плюс 26-28, в детских чашах плюс 30-32. Доллар на выходные, понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10.49. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Да, и мы с вами одной крови. Иначе как объяснить, что мы на одной волне, и нам с вами хорошо? Здравствуйте, с вами с этой минуты буду я, Ольга Шатрова. Вечер обещает быть добрым, так пусть таковым и будет. Сейчас предлагаю пофилософствовать с легендой жанра Михаилом Кругом. Потом пошалим с Настасьей Самбурской. Еще в этом часе услышим Сергея Любавина. Дуэт от Владислава Медяника и Любови Успенской. Услышим песню от Ивана Кучина и многих-многих других любимых артистов. Ну и хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон всегда один.

0: и разлука для многих.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

лучше любить того, которого никогда не будет твоим, чем встречаться с тем, который никогда не будет любимым. Настасья Самбурская, не серьезно, а серьезным только что. Ну а далее послушаем классику, созданную аж в 1941 году. Интересно вот отметить, что в годы войны у песни «Прощай, любимый город» были различные варианты и переделки. Например, вот пехотинцы вместо «Уходим завтра в море» пели «Уходим завтра в поле». А в Крыму припев переделали так: «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы». Александр Барыкин продолжит эфир на радио «Шансон».

гранью ночной. Больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм. А кто-то когда-то все это назвал «Селяви», «Селяви», «Селяви». Знать не судьба, «Селяви», не без тебя, «Селяви». В омуте лет, последней встречи нашей звездный свет.

дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за

Влюбленный человек не знает границ, готов преодолевать расстояния, препятствия, несмотря на все возможные трудности. О хрупкости любви и важности доверия в отношениях далее Григорий Лепс с песней «Небо на ладони».

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль-Гуму дам ей вечером.

0: тех, кого на счастье обрекла любовь, приглашаю на танцпол в следующем часе. Эх, разгуляй, призван сменить застолье на то, чтобы поговорить с телодвижениями. Услышала, кстати, что танцы очень полезны не только для души, но и для нейронных связей. Так что приглашаю совместить приятное с полезным. И прошу вас, не забудьте о программе «Только для вас», которая намечена на 21.00 по московскому времени. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Не прощаюсь.
1: На старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей. Но в этот маленький квадратик метров 6 мы распространяем.

0: Шансонка Стамукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минтранс разработал проект федерального закона, который предусматривает возможность оплачивать парковку в течение суток с момента начала сессии. Это должно снизить административную нагрузку на водителей и сделать процесс оплаты более гибким. Как сообщила пресс-служба министерства, мера разработана в отношении парковок, которые не оборудованы шлагбаумами или другими ограничителями въезда и выезда. В ведомстве добавили, что законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления парковками. Дополнительные сапсаны назначили из Москвы в Петербург в связи с празднованием Дня России. Поезда вводятся для удобства пассажиров, планирующих поездки в период длинных июньских выходных. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в усиленном графике будут следовать поезда номер 263 и 264. Билеты на дополнительные сапсаны уже доступны для покупки онлайн на сайте РЖД, в мобильном приложении и в кассах на вокзалах. На аукционе выставят редкую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота составит 14 тысяч долларов. На лицевой стороне медали изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику, знак спортивного благородства. Под этой сценой расположены 5 Олимпийских колец. Медали 24 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения Кубертеном для обозначения единства 5 континентов. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 золотые медали, что делает этот лот одним из самых редких предметов в истории спорта. Состояние объекта оценивается как почти отличное. Доллар на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы.

0: снегирь нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?

0: Как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минпросвещение призвали проводить выпускные вечера в школах. По мнению главы министерства Сергея Кравцова, для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги, достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и просто сохранить традицию. По информации портала «Москва-24», выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Как пояснили в Министерстве просвещения, указанная дата носит рекомендательный характер. Сам Кравцов отмечал, что основная цель заключается в создании равных и комфортных условий для отдыха детей во всех регионах страны. Детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. По словам Ольги Ярославской, трудовое законодательство необходимо менять, потому что многие ребята хотят работать в летние каникулы с 12 лет. Столичные подростки, отметила она, хотят быть занятыми и получать копеечку. Однако пока предоставить такую возможность всем не получается. Согласно действующим нормам, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключить трудовой договор подросток может с 15 лет при условии получения общего образования. Оформить документ на общих основаниях можно с 16 лет. Более 3500 пар собираются пожениться в Москве в красивой даты 6.06 и 26.06.2026. Как рассказала «Москве-24» начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, в этом году красивые даты с сочетанием шестерок особенно популярны среди столичных молодоженов. В связи с запросом пар на красивые даты столичный ЗАГС открыли дополнительные слоты. Кроме того, 6, 20 и 26 июня, а также 8 августа дворцы бракосочетания будут работать до 21 часа. Доллар на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вдвоем взгляну. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Яркий свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем привет! В студии у микрофона Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с любопытной информацией. Будьте с нами!

0: есть. Только то, что кажется.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут россияне назвали качество идеального руководителя. Идеальный начальник – это человек в возрасте от 45 до 54 лет, у которого есть семья и дети. Об этом рассказывает газета.ру. Среди важных качеств люди называли умение мотивировать команду, стратегическое мышление, ответственность и эмпатию. А вот жесткость и смелость считают наименее значимыми. Более всего доверие у сотрудников вызывают строгие, но поддерживающие начальники. Главным редфлагом для работников остаются манипуляции. А у вас идеальный начальник?

Мир так быстро меняется, что ты не поспеваешь за всеми новшествами и как будто живешь в постоянных переменах. Думаешь по-новому, испытываешь чувства по-другому, даже воздух какой-то иной. Легкий, живой, наполненный смыслами. Очень скоро вас ждут хиты на любимой волне. Будьте с нами!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любовь зла, полюбишь и сами знаете кого. Если других проблем маловато, желаю вам любви. А если серьезно, с годами любовь проходит. Но это не точно.
2: Обычные слова. Где-то

от музыки к привычным мыслям вслух. Человеку по-прежнему чего-то недостаточно. Другими словами, и целого мира мало, когда дело касается интересов отдельно взятого человека. Говорят, довольствоваться тем, что имеешь. Большая удача!

0: Автомобили буквально все заполонили. Тут специалисты объяснили, как лежачие полицейские разрушают автомобильную подвеску. Если водитель игнорирует искусственные препятствия и проезжает неровности на высокой скорости, то это может привести к серьезным поломкам подвески. По словам экспертов, при резком наезде подвеска сильно сжимается и подбрасывает машину, а при обратном ходе амортизаторы не успевают вернуть ее в исходное положение, из-за чего происходит пробой. Регулярная езда в таком режиме ускоряет износ и может привести к поломке стоек стабилизатора, амортизаторов, шаровых опор и сайлентблоков. Ну а, например, комплексный ремонт подвески в столице обходится автомобилистам примерно в 10 тысяч рублей, без учета запчастей. Автомобиль — это роскошь. Будем беречь своих железных коней.
1: В полумраке ресторана я обкуренный и пьяный, словно маятник качаю головой топёру в такт. Снег за окнами играет, злою вьюгой колет лица. Он танцует и кружится, словно белая фата. И на струнах души ты, топёр, подыграй мне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Благо, не всегда. Есть и принципиальные педагоги. Из серии «Тройка тому, кто идет на красный диплом». Хорошо, что порой есть возможность пересдать предмет до госэкзамена и защиты диплома.

От музыкальной гармонии к мыслям вслух. Приходится мириться с цивилизацией, которая строит высотные дома, забывая о мечтателях и свободном пространстве. Больше свободы будет в музыке на любимой волне. И это греет душу.

0: Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь. Мечтать о новой PlayStation или новенькой машине тоже хорошо. Как говорит один известный психолог, если вы хотите Bentley, но у вас его нет, значит, вы не хотите Bentley. Что-то есть в этих словах.
1: Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны в нем.

Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушки хватит, ручаемся на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащат.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а в отпуск хочется постоянно. Оказывается, у россиян отпуск может стать продолжительнее. Депутаты Государственной Думы предложили исключить выходные дни из общего числа отпускных дней. Это означает, что при расчете отпуска будут учитываться только рабочие дни. К примеру, сотрудник берет 2 недели отпуска на пятидневке, то из его баланса спишут только 10 рабочих дней. А субботы и воскресенье между ними отпуск не сократят. Фактически отпуск по календарю станет продолжительнее при сохранении прежнего числа отпускных дней. Об этом рассказывает российская газета. Но и эксперты отмечают, для работодателей это может привести к росту расходов, так как сумма отпускных за один и тот же период отсутствия сотрудника увеличится. Такие новости.

Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Оказывается, после слез уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а в ответ вырабатываются серотонин, окситоцин и эндорфины, которые уменьшают душевную боль. Есть мнение, что слезами горю не поможешь, а вот жизнь может и продлишь. Так что слезы – это про здоровье.

От дорогих сердцу мелодий до мыслей вслух. Ради любви человек готов на многое. Вот только взаимные чувства — это порой удача. Но простора для мыслей, слов и действий хватит на многие века и даже тысячелетия.

Вот снова ночь моя темна, и день мой бел. Кто виноват, что ты одна?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Школа, я скучаю. Новости подоспели. Оказывается, в России планируют изменить правила обучения в старшей школе. В Минпросвещении одобрили проект нового федерального образовательного стандарта. Планируется, что он начнет действовать с 1 сентября следующего года. Старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. В настоящее время как минимум два предмета школьники проходят углубленно. Кроме того, будет пересмотрено содержание программ по математике, физики, химии, биологии. В ведомстве пояснили, учебный материал сделают более практичным и ориентированным на современные технологии.

0: Течение жизни несет нас неустанно. Мы можем отвлекаться на мелочи, не замечать часы, дни и месяцы. А река времени будет уносить наши лучшие годы, но взамен оставлять впечатления и приятные, а может и неприятные эмоции. Всем добра под музыку на любимой волне.
1: Когда уйдешь, то лунный свет погаснет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: не в ладу.
1: Любая черная полоса обязательно сменится белой. Главное, чтобы рядом был человек, который сказал бы: «Держись! Держись, я рядышком». Группа «Лесоповал» открыла новый час на радио «Шансон». И я хочу вам от души, от всей души пожелать всего только хорошего. Сил вам, чтобы преодолеть все испытания. И помните, испытания посылаются только тем, кто их способен преодолеть. Чудесный городской романс продолжит эфир. Всем влюбленным посвящается.
2: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

любил. Она, Кришна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.

гадалка, но я знаю, где будет Михаил Бублик осенью этого года. Если хотите встретиться с любимым артистом, то приглашаю вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: кто-то чувствует присутствие хранителя рядышком, кто-то же ставит на небесный пьедестал любимого. Холла продолжит эфир. Надо сказать, что только вчера артист подарил нам свои песни в рамках программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Если пропустили, не отчаивайтесь. Совсем скоро запись появится на наших официальных страничках, в «Одноклассниках», в ВК и на YouTube-канале. Ну а пока она в центре нашего музыкального внимания. Подпевайте, музыки много. Шансон один.
1: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка. Своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ревность – это смесь чувства собственности, чувства недоверия и чувства поражения. Наличие чувства любви при этом, увы, не обязательно. И все же Максим Олейников, ревнуя, доказывает сам себе, что любит. Настало время оставить вас наедине с душевными песнями, без лишних слов. Уже этой темной ночкой встретимся с вами вновь. Так что не прощаюсь. В студии «Радио Шансон» по-прежнему Ольга Шатрова.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

мой парус, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно, мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит, и глаза не лгут. Колесики

стольких долгих трудных лет. Взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало «нет».

0: Вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь?
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

не талия. Только тверже стали я, говорю: Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких, которых поблизости нет.

Старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

Эти же клясца на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.
3: Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил 6. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от Седова уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Шо ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог, плачет жизнь без любви голодая, каждый ищет свой уголок, доля женская.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть и

если вправду ходит кот, как направ так поет, как налев так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перехар на гектар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует протодар.

Вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток дамских струн.

бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется так, тем, что может он летать. Зазевающий он хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запасок старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил.

бархат не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал поэт.

0: Дрянь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь,

прекрасный вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.